0: Это позволяет мозгу отдохнуть от обработки бесконечного потока данных, снять напряжение и вернуть способность концентрироваться. Официальный курс доллара на 13 июля составляет 76 рублей 66 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 87 рублей 66 копеек. Это были новости на радио Карибуарт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
1: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
2: Новости на радио Карибу Арт.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
3: Заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
4: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
5: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-декор. Кольцевая 13/1.
6: Иди вперед. Добивайся. Мечтай. И наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мечтаете об уютном доме?
8: Вам в «Электросвет».
7: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
8: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
9: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
10: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
9: Ясно.
10: Да, но мы не страхуем груза из Магадана. Идите в страховую сами.
9: Понятно.
10: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
11: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
12: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 13 июля в Сусумане значительная облачность, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до 13 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном переменная облачность. Температура воздуха до 17 градусов выше нуля. Ветер восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне значительная облачность. Температура воздуха днем от 11 до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане переменная облачность. Температура днем до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: Транспортная компания «Адамант». Мы доставим любой коммерческий груз или домашние вещи из любых пунктов России в Магадан или из Магадана. Всеми видами транспорта и по доступным ценам. Оказываем услуги по страхованию и профессиональной упаковке груза. Имеются в наличии и на продажу 20 и 40-футовые контейнеры. Речная 10, телефон 6144. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: Цитатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Ихний – это металл, который при добавлении в кофе вызывает кровь из глазей.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
3: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
4: Здоровая улыбка – наша работа. «Денталюкс» – протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Документы пришли? Отлично. Успели к презентации.
6: Адамант не подвел.
7: Мам, здесь посылка от бабушки!
8: Как раз ко дню рождения. Адамант молодцы!
9: МКС на связи. Стыкуемся, встречая груз. Что это? Подарок от мамы? Спасибо. Адамант на высоте.
10: Адамант – ваш надежный перевозчик. Доставка экспресс-почты, посылок и писем по России и миру всегда вовремя и по оптимальной цене. Адамант – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане. 6144.
11: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
12: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
13: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
14: Welcome to Chicago!
13: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-29-69.
15: Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
16: Тотальная свежесть на Карибу.
17: Никита Киоса.

0: Актуальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200-800.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Карібу Арт 104,2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104,2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание! Авиапартнер 18 лет на рынке грузовых перевозок. Нам доверяют свои грузы, и мы оправдываем доверие. В любую точку России и обратно. От двери и до двери. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. Авиапартнер 202-300. Номер в Москве 495-787-74-21. Авиапартнер. Когда цель очевидна.
3: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
6: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
7: Магазин Мегавольт. Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
8: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: любопытные факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 13 июля 1930 года в Уругвае стартовал первый в истории чемпионат мира по футболу. В турнире приняли участие 13 команд. В первых поединках сошлись сборные Франции и Мексики, а также команды Бельгии и США. Первый в истории чемпионатов мира гол забил француз Люсьен Лоран. Однако победу в первенстве мира 30 июля одержала сборная Уругвая, одолевшая в финальном матче команду Аргентины со счетом 4-2. Кстати, соперники не могли договориться, чьим мячом играть – аргентинским или уругвайским. В итоге использовали каждый по тайму. В этот день в России произошло историческое событие. В 1882 году начали работу первые телефонные станции. До этого русское правительство утвердило основные условия устройства и эксплуатации городских телефонных сообщений в России. А первый контракт был заключен между Министерством внутренних дел и частным предпринимателем-инженером фон Барановым. Однако строить сеть фон Баранов не захотел, а продал свои права международной компании телефонов Белла. Таким образом, компания Белла на многие годы стала монополистом в эксплуатации телефонных станций в крупных российских городах. Также в этот день, в 1947 году, состоялось торжественное открытие магаданского пионерского лагеря «Северный Артек». Лагерь располагался на Снежной долине, на 23-м километре основной трассы. В естественном природном парке лагеря были построены деревянные одноэтажные спальные коттеджи, клуб-столовая, подсобные здания и бассейн. Лагерь был рассчитан на 300 человек. Это была отличная возможность для юных пионеров набраться сил и увлечься новым хобби. Наверное, каждый, кто слышит слово «Голливуд», представляет его в виде гигантских белых букв на горе. Так вот, появились они именно в этот день в 1923 году. Гора находится в Калифорнии и называется Маунт Ли, а сама надпись первоначально была длиннее,

0: подвесные, проушины для навесных замков, крючки и цепочки дверные, дверная и мебельная фурнитура, эксклюзивные кованые изделия, мебельные колеса и ролики. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС, склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78.
1: Машина времени на
2: новый час на Карибу.
3: Новая глава нашей жизни.
2: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самое хорошее радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
2: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт. 104.2 FM.
10: Новости на радио Карибу Арт.
11: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6 километр основной трассы, 21А/1. И улица Полярная, 21.
12: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске правительство следит за обеспечением регионов топливом. МРОТ в следующем году может вырасти до 29-31 тысячи рублей. Массовый переход на 4-дневную рабочую неделю в России пока маловероятен. Подробности далее. Россия располагает достаточными мощностями для переработки нефти и полностью обеспечивает внутренний рынок топливом. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, часть продукции страна по-прежнему отправляет на экспорт. При этом власти продолжают следить за объемами выпуска и принимают меры для защиты нефтеперерабатывающих заводов, передает ТАСС. Главной задачей Новак назвал стабильные поставки российским потребителям. Именно для этого запрет на экспорт дизельного топлива распространили и на производителей. Ранее Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что запас прочности российской энергосистемы остается одним из самых высоких в мире. После этого власти решили увеличить загрузку действующих заводов и в первую очередь направлять топливо в регионы, где много независимых заправок. В 2027 году минимальный размер оплаты труда может составить от 29 до 31 тысячи рублей. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты России по общественному контролю Евгений Машаров. По его словам, такой ориентир основан на прогнозе Минэкономразвития и оценках экспертов. Окончательный размер МРОТ на 2027 год станет известен примерно в ноябре-декабре текущего года, когда показатель утверждается на следующий год. Машаров напомнил, что МРОТ важен для расчета зарплат, больничных и других социальных выплат. Регионы России вправе устанавливать собственный МРОТ, однако он не может быть ниже федерального. В северных районах с учетом климата и экономических условий этот показатель часто превышает общероссийский уровень. Четырехдневная рабочая неделя остается одной из самых обсуждаемых тем, однако ее массовое внедрение в России пока маловероятно, заявила «Известиям» HR-директор Level Group Валентина Романова. По ее словам, несмотря на ожидания роста продуктивности и улучшения баланса между работой и личной жизнью, сокращенный график подходит не всем отраслям и не всегда снижает нагрузку. Международные исследования показывают, что пилотные проекты по переходу на четырехдневку могут повышать уровень стресса примерно на 27% из-за несовпадения графиков сотрудников с клиентами, подрядчиками и партнерами. Романова отметила, что из-за такой рассинхронизации люди быстрее выгорают. Возникает эффект украденного выходного, когда человек формально отдыхает, но продолжает получать звонки и сообщения, чувствует вину за недоступность и не может полностью отключиться от рабочих задач. По мнению экспертов, в России пока нет примеров полного перехода крупных компаний на четырехдневную неделю. Соискатели сейчас больше привлекают интересные задачи, карьерные перспективы, гибкие условия и качественный социальный пакет. Официальный курс доллара на 13 июля составляет 76 рублей 66 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 87 рублей 66 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
13: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на

0: машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
1: Новости на радио Карибу Арт.
2: Россияне стали чаще покупать антистресс-клавиатуры. В первой половине этого года продажи таких устройств выросли в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Эксперты связывают рост интереса с увеличением спроса на товары для борьбы со стрессом. По словам психологов, одной из причин повышенной тревожности стала привычка постоянно оставаться на связи в рабочих чатах. И из-за этого многие ищут простые способы снять напряжение прямо во время работы. Например, вот с помощью таких забавных клавиатур. Но мне кажется, можно заодно еще и найти антистресс-работу. 12.05 в Магадане. Ты слушаешь радио Карибу Арт. За пультом Наташа Белая. Всем отличного настроения. И пусть все тревожности в этот понедельник проходят мимо нас.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Комната маленькая, а мечты большие. Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
3: Иди вперед. Добивайся. Мечтай. И наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
6: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес. Улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва. Суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
7: С вами говорит капитан экипажа транспортной компании «Адамант». Мы рады предложить вам авиаперевозку груза регулярными грузовыми рейсами из Москвы в Магадан, а также из любой точки России в любую точку. Доставка лично в руки в любой точке страны. Оперативные сроки, отслеживание на каждом этапе. Обратитесь в нашу компанию, и мы выполним любые ваши пожелания в области логистики и перевозок.
8: Индивидуальный подход, достойный сервис, доставка от двери до двери. Транспортная компания «Адамант». Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
7: «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
9: Колымская угольная компания приглашает на работу сотрудников на сезон. Открыты вакансии специалистов инженерно-технического персонала ИТР, рабочих на производство, машинистов бульдозеров, машинистов экскаваторов, машинистов кранов-манипуляторов, технического персонала и другие. Предлагается официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, обеспечение жильем и спецодеждой. Оплата проезда до места работы. Телефоны 8, код города 4132, 200, 470 и 8, 914, 850, 85-14.
10: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
11: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.
12: Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600 500 и 21 11 00.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды — компания «Герлеон». «Герлеон» — территория низких цен. По данным синоптиков, 13 июля в Сусумане значительная облачность, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до 13 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном переменная облачность. Температура воздуха до 17 градусов выше нуля. Ветер восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне значительная облачность. Температура воздуха днем от 11 до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане переменная облачность. Температура днем до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Партнер прогноза погоды — компания «Герлеон».
2: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатова 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибом».

0: Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Летучие мыши – это существа, которые вверх ногами выглядят как рэп-группа из 90-х.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
3: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
4: Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой 21 и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь.
5: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица «Морская», 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
7: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
8: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
9: Тотальная свежесть на Карибу.
10: Никита

Дальняя свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надоела рутина. Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации. Место комфорта и расслабления. Просторная парная. Глубокий бассейн. Уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
3: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
4: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44.
7: Магадан, встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
8: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз.
9: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.
2: Новости на радио Карибу Арт.
3: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске ЦК РФ завершил прием документов для участия в выборах в Госдуму. Маткапитал в России планируют проиндексировать с 1 февраля. Новогодние каникулы в 2027 году могут продлиться 11 дней. Подробности далее. Центр избирком завершил прием документов на выборы в Госдуму. Свои кандидатуры в порядке самовыдвижения представили 80 человек. Кроме того, все 11 партий-участниц сдали документы для заверения списков кандидатов. Последними это сделали «зеленые». Зампред ЦИК Николай Булаев отметил, что качество документов заметно выросло по сравнению с прошлыми кампаниями. Этому способствовало более активное взаимодействие комиссии с партиями и использование новых программных продуктов, что позволит им спокойно пройти этап регистрации. Документы сдали все парламентские партии, а также 5 непарламентских. На данный момент ЦИК уже заверил списки «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Новых людей», «Яблоко» и партии пенсионеров. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Будут избраны 450 депутатов, 225 по партийным спискам и 225 по одномандатным округам. Материнский капитал в России планируют проиндексировать с 1 февраля следующего года. Предварительно прибавка может составить около 5,2%. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин. Точный размер индексации определят позже, после того, как Росстат предоставит данные об инфляции за этот год. Перерасчет затронет не только всю сумму сертификата, но и остаток средств, если семья уже частично использовала капитал. По словам депутата, подавать отдельное заявление не потребуется. Сумма обновится автоматически. Семьям, которые планируют направить деньги на жилье или образование, советуют учитывать февральский перерасчет. Глава Минтруда Антон Косяков заявил, что ведомство не видит необходимости закреплять 31 декабря как постоянный официальный выходной день. По его словам, действующее законодательство уже позволяет гибко переносить выходные в рамках установленных норм, а введение дополнительного дня – это сразу же изменение общего баланса трудовых и рабочих дней. Косяков напомнил, что порядок установления праздников, выходных и их переноса закреплен в Трудовом кодексе, а конкретный график ежегодно утверждает правительство. Постановление на 2027 год уже подготовлено, прошло все стадии согласования и вскоре будет подписано. Согласно проекту производственного календаря, новогодние праздники продлятся 11 дней – с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027. Официальный курс доллара на 13 июля составляет 76 рублей 66 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 87 рублей 66 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
2: Новости на радио Карибу Арт.

Радіо Карібу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, калымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.

0: работы к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров. Для девочек от 116 до 170 сантиметров. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
2: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
3: Мечтаете об уютном доме?
4: Вам в «Электросвет».
3: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
4: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
5: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
6: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Погода. На радіо Карібу Арт.
1: По данным синоптиков, 13 июля в Сусумане значительная облачность, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до 13 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном переменная облачность. Температура воздуха до 17 градусов выше нуля. Ветер восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне значительная облачность. Температура воздуха днем от 11 до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане переменная облачность. Температура днем до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
2: 13 июля.
3: Авен.
2: Финансовая ситуация очень непроста. Нам предстоит расстаться с весьма значительными суммами и не всегда по своей воле. Звезды обещают вам понимание и поддержку членов семьи, радость от общения с любимым человеком и отдыха в компании друзей. Обратите особое внимание на свой внешний вид, если собираетесь на важное свидание.
3: Телец.
2: Тельцам следует быть внимательнее к своему здоровью. Велика вероятность недомогания. Нежелательно заниматься серьезными и утомительными делами, посвящать все время решению сложных задач. Не стоит также отказываться от развлечений и отдыха в компании родственников. Возможны удачные совпадения, которые позволят вам навести порядок в финансовых делах и личной жизни.
3: Близнецы.
2: У близнецов могут возникнуть серьезные проблемы в общении. В этот день им нелегко найти общий язык с окружающими, а новые знакомства скорее утомляют, чем радуют. Возможны проблемы в личной жизни и серьезные разногласия между влюбленными. Вы склонны контролировать своего избранника, следить за каждым его шагом.
3: Рак.
2: Раком звезды советуют отказаться от поездок. В пути вас могут подстерегать серьезные опасности. А вот дома проблем не возникнет. В семье царит взаимопонимание. От общения с близкими вы получите массу удовольствия. Да и романтическое свидание подарит приятные моменты.
3: Лев.
2: У львов могут возникнуть серьезные проблемы в личной жизни. В этот день представителям данного знака будет нелегко найти общий язык с любимым человеком. Нежелательно проводить время в одиночестве. Настроение наверняка поднимет общение с людьми доброжелательными и открытыми, пусть и не разделяющими некоторые ваши увлечения и интересы.
3: Дева.
2: Девам следует быть внимательнее, велика вероятность ошибок, каждая из которых может иметь серьезные последствия. На членов семьи можно положиться, от них вы получите моральную поддержку, хороший совет и помощь, если в этом возникнет необходимость. Снижен жизненный потенциал, вам угрожает переутомление и усталость, потеря уверенности в себе и перепады настроения.
3: Весы.
2: Эмоциональный фон этого дня чрезвычайно сложен, велика вероятность ссор с близкими, конфликтов в семье. Споры между влюбленными возникают из-за совершенных пустяков, но каждый из них может негативно отразиться на отношениях, если не остановиться вовремя. Интересные беседы и легкий, ни к чему не обязывающий флирт поднимут вам настроение.
3: Скорпион.
2: Для скорпионов этот день будет чрезвычайно удачным с точки зрения личной жизни и развития романтических отношений. Звезды предупреждают о снижении жизненного тонуса, вероятности недомоганий. Старайтесь избегать перегрузок, даже занимаясь приятными делами, не следует забывать о чувстве меры.
3: Стрелец.
2: Стрельцы должны быть осмотрительны, осторожность совершенно необходима для того, чтобы избежать неприятностей в этот непростой день. Важность вашей роли в родственных отношениях трудно переоценить. Именно от того, какую линию поведения вы выберете, зависит атмосфера в семье. Вам предстоит взять на себя ответственность за близких, руководить их поступками.
3: Козерог.
2: У козерогов могут возникнуть проблемы с имуществом, финансовая картина благоприятна. Умение здраво оценивать свои возможности убережет вас от напрасных трат. Этот день стоит посвятить общению с близкими людьми. Погоня за новыми знакомствами не приведет ни к чему хорошему.
3: Водолей.
2: День связан с заботами и хлопотами. События его потребуют от вас расторопности и находчивости. Близким вы кажетесь сегодня особенно растерянными и беспомощными, чем и объясняется их преувеличенная и порой неуместная забота. Отношения влюбленных не назовешь гармоничными. Причиной многих проблем является ревность.
3: Рыбы.
2: День в целом неплох, хотя достижение значительных успехов и требует некоторых усилий. Старайтесь держать близких в курсе своих дел и планов. В личной жизни пригодится способность мыслить стратегически, верно оценивать последствия каждого поступка. Помните, что сегодня в общении с любимым человеком вам следует быть серьезнее. Для шуток и иронии день не самый подходящий.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
4: Магия звезд.

Радіо Карібу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
4: Автоматические гаражные ворота от компании «Митрал». Выше всяких похвал. Для частных и промышленных гаражей с ручным и автоматическим управлением. А также рольставни на окна и двери. Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
5: Напольные покрытия. Декатайл. Бытовой и полукоммерческий линолеум. Ламинат. Керамогранит. Алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит». Наровчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База «УСИС». Зайцев. Цева-1. Телефон 63-74-78.
6: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
9: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
10: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть на Карибу.
11: Никита Георгиевич.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам, постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Компания «Норд Трак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21B/1. Звони 8-914-038-89-98. «Норд Трак» – качество всегда в комплекте.
4: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
5: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
4: Я даже знаю, про кого вы говорите.
5: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
4: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
6: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и грузобагажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
5: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
7: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
8: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Калымское шоссе 9. Звони 200-232.
9: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес, улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва, суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
10: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
11: Телефон 62-24-31.
12: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Гикшоп Бэтмун». Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
9: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске: Россия готова к серийному выпуску вакцины от нового штамма Эболы. В Госдуме объяснили, как получить перерасчет за коммунальные услуги при отъезде. Эксперты назвали последствия использования соцсетей. Подробности далее. Россия готова наладить серийный выпуск вакцины против нового штамма Эболы, который выявили в нескольких странах Африки. Об этом сообщает парламентская газета со ссылкой на главу МИД Сергея Лаврова. По его словам, российские специалисты работали непосредственно в Африке и подобрали тест-системы, способные выявлять именно этот вариант вируса. Теперь страна готова выпускать вакцину в необходимых объемах. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что у России есть заготовки, которые позволяют дорабатывать препараты для защиты от новых вариантов опасных инфекций. Член Комитета Госдумы по строительству ЖКХ Илья Вольфсон напомнил, что отъезд в отпуск или на дачу более чем на 5 дней дает россиянам законное основание попросить перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги. Главное условие – отсутствие дома более 5 полных дней подряд, не считая дней отъезда и возвращения. В первую очередь перерасчет касается оплаты за вывоз мусора. С 1 марта 2023 года его обязаны делать независимо от того, начисляется оплата с человека или с квадратного метра. Для воды, газа и водоотведения действуют другие правила. Перерасчет возможен только при отсутствии технической возможности установить счетчики, что должно быть подтверждено соответствующим актом. Если счетчики установлены, оплачиваются фактически потребленная вода и газ. При этом за отопление, содержание жилья и капитальный ремонт платить нужно в любом случае. Чтобы получить перерасчет, заявление можно подать в управляющую компанию до отъезда или в течение 30 дней после возвращения. К нему нужно приложить подтверждающие документы – билеты, гостиничные чеки, путевки или справку от председателя садового товарищества. Соцсети, задуманные для общения, все чаще становятся причиной тревожных расстройств и проблем с самооценкой. Сравнивая свою рутину с отредактированными идеальными картинками в ленте, пользователи испытывают чувство неполноценности и подавленности, что постепенно истощает психическое здоровье. Переизбыток контента провоцирует глубокое истощение нервной системы. Симптомами такого цифрового выгорания становятся падение концентрации, ухудшение памяти, раздражительность, хроническая усталость и проблемы со сном. Для восстановления нейронных связей врачи рекомендуют цифровой детокс – временный отказ от смартфонов и компьютеров. Это позволяет мозгу отдохнуть от обработки бесконечного потока данных, снять напряжение и вернуть способность концентрироваться. Официальный курс доллара на 13 июля составляет 76 рублей 66 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 87 рублей 66 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
0: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в Гикшопе Бэтмун. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
7: Новости на радио Карибу Арт.
10: Чем реже листаешь ленту, тем больше успеваешь.

сделать полезного, если, конечно, твоя зарплата зависит от объемов. В любом случае, все хорошо, когда в меру, без фанатизма и под музыку на радио Карибу, где я, Иван Высоцкий, тебя приветствую.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
3: Удачный шашлык в мясном номер 1. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы. Соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер 1. Полярная, 5. Кольцевая, 15. Пролетарская, 77А.
4: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации. Место комфорта и расслабления. Просторная парная. Глубокий бассейн. Уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
6: Магадан. Встречай падел. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
7: Колымская угольная компания приглашает на работу сотрудников на сезон. Открыты вакансии специалистов инженерно-технического персонала ИТР, рабочих на производство, машинистов бульдозеров, машинистов экскаваторов, машинистов кранов-манипуляторов, технического персонала и другие. Предлагается официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, обеспечение жильем и спецодеждой. Оплата проезда до места работы. Телефоны 8, код города 4132, 200, 470 и 8, 914, 850, 85-14.
8: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
4: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 13 июля в Сусумане значительная облачность, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до 13 градусов тепла. Ветер восточный с порывами

0: Сталоне значительная облачность. Температура воздуха днем от 11 до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане переменная облачность. Температура днем до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду.
1: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Цветатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: Перед началом работы запомните: лучше всех в колхозе работала лошадь, но тем не менее председателем она так и не стала. Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Авиапартнер. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. При необходимости обеспечим дополнительную упаковку. Отправка грузов сборными контейнерами. Авиапартнер. 202-300 и номер в Москве 495-787-74-21.
3: Мечтаете об уютном доме?
4: Вам в Электросвет.
3: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
4: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
5: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, Westmotors!

0: Шейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-00. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
5: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
6: Тотальная свежесть на Карибу.

Актуальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200-800.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Транспортная компания «Адамант». Мы доставим любой коммерческий груз или домашние вещи из любых пунктов России в Магадан или из Магадана. Всеми видами транспорта и по доступным ценам. Оказываем услуги по страхованию и профессиональной упаковке груза. Имеются в наличии и на продажу 20 и 40 футовые контейнеры. Речная 10, телефон 61 44. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
3: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
4: С заботой о вас «Мегуми» предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать «Мегуми». Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.
5: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
6: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
7: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
8: Welcome to Chicago.
7: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
9: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаги и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Невероятные факты, захватывающие истории
1: в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
2: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 13 июля 1930 года в Уругвае стартовал первый в истории чемпионат мира по футболу. В турнире приняли участие 13 команд. В первых поединках сошлись сборные Франции и Мексики, а также команды Бельгии и США. Первый в истории чемпионатов мира гол забил француз Люсьен Лоран. Однако победу в первенстве мира 30 июля одержала сборная Уругвая, одолевшая в финальном матче команду Аргентины со счетом 4-2. Кстати, соперники не могли договориться, чьим мячом играть – аргентинским или уругвайским. В итоге использовали каждый по тайму. В этот день в России произошло историческое событие. В 1882 году начали работу первые телефонные станции. До этого русское правительство утвердило основные условия устройства и эксплуатации городских телефонных сообщений в России. А первый контракт был заключен между Министерством внутренних дел и частным предпринимателем-инженером фон Барановым. Однако строить сеть фон Баранов не захотел, а продал свои права международной компании телефонов Белла. Таким образом, компания Белла на многие годы стала монополистом в эксплуатации телефонных станций в крупных российских городах. Также в этот день, в 1947 году, состоялось торжественное открытие магаданского пионерского лагеря «Северный Артек». Лагерь располагался на Снежной долине, на 23-м километре основной трассы. В естественном природном парке лагеря были построены деревянные одноэтажные спальные коттеджи, клуб-столовая, подсобное здание и бассейн. Лагерь был рассчитан на 300 человек. Это была отличная возможность для юных пионеров набраться сил и увлечься новым хобби. Наверное, каждый, кто слышит слово «Голливуд», представляет его в виде гигантских белых букв на горе. Так вот, появились они именно в этот день в 1923 году. Гора находится в Калифорнии и называется Маунт Ли, а сама надпись первоначально была длиннее и складывалась в «Холливудленд». Причем она не имела никакого отношения к кино, это была просто реклама жилищного района. Рекламировать «Холливудленд» предполагалось 1.5 года, но надпись так и осталась на своем месте. А ровно через 50 лет ее провозгласили национальным историческим памятником. Сегодня доступ к знаку закрыт для посетителей, дабы обезопасить его от вандализма, а город от судебных посягательств. На этом все. Отмечай праздники и люби историю, а мы услышимся в «Машине времени».
0: Магазин «Визит». Огромный выбор скобяных изделий. Замки навесные, замки накладные и врезные. Цилиндры для замков, защелки врезные. Проушины для навесных замков. Крючки и цепочки дверные. Дверная и мебельная фурнитура. Эксклюзивные кованые изделия. Мебельные колеса и ролики. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС. Склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78.
1: «Машина времени» на Карибу.
3: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых.

Синхронизируем биоритмы нового часа с подачи Велкро и Мэри Эски на радио Карибо, где я, Иван Высоцкий, по-прежнему за пультом, а к нам в готовности присоединиться уже спешат Аниса и Кайли Минок сразу после Baby Soul.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра,

0: Кабелю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
4: Автоматические гаражные ворота от компании «Метрал». Выше всяких похвал. Для частных и промышленных гаражей с ручным и автоматическим управлением. А также рольставни на окна и двери. Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
2: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-00-44 8-914-865-00-44. Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
3: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
5: Поет Магадан. Город должен услышать.
6: Специальный проект «Карибу»

0: поет Магадан. Город должен услышать тебя.
1: Специальный проект «Карибу» для всех авторов и исполнителей Магаданской области.
2: Погода. На радио «Карибу Арт».
3: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
4: По данным синоптиков, 14 июля в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 13, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 12 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 14, выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду, а в Магадане во вторник временами дождь, температура ночью до 11 градусов тепла, днем около 13 выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду.
3: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
5: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
6: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
5: Я даже знаю, про кого вы говорите.
6: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
5: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю, а домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
7: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
6: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
8: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу».

0: Цитатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: 40 лет для мужчины – это замечательный возраст. Один становится дедом, у другого рождается первый ребенок, а кому-то мама до сих пор ищет жену.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
3: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60%. Абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
5: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
6: В Магадан встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
7: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица «Морская», 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
8: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер.
9: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Тотальная свежесть на Карибу.
11: Никита Георгиевич.

Актуальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: С вами говорит капитан экипажа транспортной компании «Адамант». Мы рады предложить вам авиаперевозку груза регулярными грузовыми рейсами из Москвы в Магадан, а также из любой точки России в любую точку. Доставка лично в руки в любой точке страны. Оперативные сроки, отслеживание на каждом этапе. Обратитесь в нашу компанию, и мы выполним любые ваши пожелания в области логистики и перевозок.
3: Индивидуальный подход, достойный сервис, доставка от двери до двери. Транспортная компания «Адамант». Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
2: «Адамант» — партнер надежный, я ручаюсь.
4: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
5: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров. Для девочек от 116 до 170 сантиметров. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
6: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес. Улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва. Суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62 40 22.
7: Здоровая улыбка – наша работа. Дента-люкс. Протезирование. Имплантация. Исправление прикуса. Лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60 04 99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
9: Наш главный капитал – доверие наших клиентов. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары. Указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
5: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море-молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
6: Колымская угольная компания приглашает на работу сотрудников на сезон. Открыты вакансии специалистов инженерно-технического персонала ИТР, рабочих на производство, машинистов бульдозеров, машинистов экскаваторов, машинистов кранов-манипуляторов, технического персонала и другие. Предлагается официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, обеспечение жильем и спецодеждой. Оплата проезда до места работы. Телефоны 8, код города 4132, 200, 470 и 8, 914, 850, 85-14.
7: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в Домоцентр, в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В Домоцентре только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
10: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска — компания Герлеон. Герлеон. Территория низких цен. По данным синоптиков, 14 июля в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 13, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 12 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 14, выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду, а в Магадане во вторник временами дождь, температура ночью до 11 градусов тепла, днем около 13 выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска — компания Герлеон.
3: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе

0: диалоге на Карибу. На Карибу.
1: Бизнес-ангел. Частный инвестор, который приобретает долю в проекте с расчетом на получение прибыли в будущем.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу. На Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Мечтаете об уютном доме?
3: Вам в электросвет.
2: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
3: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника без компромиссов.
4: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
5: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
6: Телефон 62-24-31.
7: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, Пролетарская 77А.
4: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
8: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
9: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Тотальная свежесть на Карибу.
11: Никита Киос.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
6: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
7: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
8: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
9: Welcome to Chicago!
8: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
10: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
11: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
12: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджо Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: и Карибу. Ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
7: Спонсор выпуска — магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6 километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске: правительство следит за обеспечением регионов топливом. МРОТ в следующем году может вырасти до 29-31 тысячи рублей. Массовый переход на 4-дневную рабочую неделю в России пока маловероятен. Подробности далее. Россия располагает достаточными мощностями для переработки нефти и полностью обеспечивает внутренний рынок топливом. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам,

0: у действующих заводов и в первую очередь направлять топливо в регионы, где много независимых заправок. В 2027 году минимальный размер оплаты труда может составить от 29 до 31 тысячи рублей. Об этом в разговоре СТАС сообщил член комиссии Общественной палаты России по общественному контролю Евгений Машаров. По его словам, такой ориентир основан на прогнозе Минэкономразвития и оценках экспертов. Окончательный размер МРОТ на 2027 год станет известен примерно в ноябре-декабре текущего года, когда показатель утверждается на следующий год. Машаров напомнил, что МРОТ важен для расчета зарплат, больничных и других социальных выплат. Регионы России вправе устанавливать собственный МРОТ, однако он не может быть ниже федерального. В северных районах с учетом климата и экономических условий этот показатель часто превышает общероссийский уровень. Четырехдневная рабочая неделя остается одной из самых обсуждаемых тем, однако ее массовое внедрение в России пока маловероятно, заявила «Известиям» HR-директор Level Group Валентина Романова. По ее словам, несмотря на ожидания роста продуктивности и улучшения баланса между работой и личной жизнью, сокращенный график подходит не всем отраслям и не всегда снижает нагрузку. Международные исследования показывают, что пилотные проекты по переходу на четырехдневку могут повышать уровень стресса примерно на 27% из-за несовпадения графиков сотрудников с клиентами, подрядчиками и партнерами. Романова отметила, что из-за такой рассинхронизации люди быстрее выгорают. Возникает эффект украденного выходного, когда человек формально отдыхает, но продолжает получать звонки и сообщения, чувствует вину за недоступность и не может полностью отключиться от рабочих задач. По мнению экспертов, в России пока нет примеров полного перехода крупных компаний на четырехдневную неделю. Соискатели сейчас больше привлекают интересные задачи, карьерные перспективы, гибкие условия и качественный социальный пакет. Официальный курс доллара на 13 июля составляет 76 рублей 66 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 87 рублей 66 копеек. Это были новости на радио Карибуарт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
1: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
2: Новости на радио Карибу Арт.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана, идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
7: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
8: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
9: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование. Имплантация. Исправление прикуса. Лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-декор. Кольцевая 13/1.
11: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Первое магаданское радио представляет.
13: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
14: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Высшая проба
1: на радио Карибу Арт.
0: Музыка, проверенная миллионами. Погода. На радио Карибу Арт.
2: По данным синоптиков, 14 июля в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 13, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 12 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 14, выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду, а в Магадане во вторник временами дождь, температура ночью до 11 градусов тепла, днем около 13 выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
3: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
4: 14 июля.
5: Овен.
4: Овны легко привлекают к себе внимание представителей противоположного пола и умело этим пользуются. Высок жизненный потенциал. Вам пойдут на пользу активный отдых, занятия спортом, работа на свежем воздухе. Вы прекрасно справитесь с решением любых, даже самых сложных задач, благодаря умению увидеть привычные вещи в неожиданном свете.
5: Телец.
4: Чрезвычайно сильно влияние позитивных тенденций на сферу семейных отношений. День подходит для встречи с родственниками, приема гостей, домашнего праздника. Не самая простая ситуация складывается в личной жизни. Обстоятельства требуют от вас серьезности и ответственного подхода.
5: Близнецы.
4: Близнецам звезды советуют настроиться на серьезный лад и отказаться от легкомысленных развлечений. Легко достичь взаимопонимания как с новыми, так и с давними знакомыми. Вы можете этим воспользоваться, чтобы наладить отношения. Если ваши планы на этот день масштабные и грандиозные, постарайтесь как можно раньше отделить важное от второстепенного.
5: Рак.
4: Раки проведут этот день хорошо, если ни от себя, ни от окружающих не будут требовать слишком многого. Достижение высоких целей – дело, несомненно, благородное, но сегодня оно будет скорее утомительным, чем приятным или полезным. Любимый человек ведет себя несколько отстраненно, и вам сложно понять, какова истинная причина его поступков.
5: Лев.
4: Это хороший день для общения, новых знакомств и встреч. Постарайтесь не обижать родственников. Будьте терпеливы с теми, кто вам дорог. Ссоры с любимым человеком едва ли удастся избежать, если вы не дадите своему избраннику понять, что готовы пойти на уступки. Стоит быть осторожнее в решении финансовых вопросов.
5: Дева.
4: День будет интересным и щедрым на события, но простым его не назовешь. Сегодня вы склонны руководить поступками любимого человека, а порой и серьезно ограничивать его свободу. Это может обернуться серьезной ссорой, если вы вовремя не остановитесь. Доверчивость может сослужить вам дурную службу. Избегайте сомнительных знакомств, старайтесь держаться подальше от легкомысленных особ.
5: Весы.
4: Поездки и активный отдых принесут скорее утомление и разочарование, чем радость. Будьте готовы пойти на уступки и весьма серьезно, если хотите сохранить мир и гармонию в семье. Расширить круг общения удастся счастливым обладателям необычного хобби. То, что начинается как знакомство единомышленников, может со временем перерасти в плодотворное сотрудничество деловых партнеров.
5: Скорпион.
4: Скорпионы склонны провести немало времени в размышлениях. Этот день позволит вам пересмотреть свои приоритеты, наметить новые цели, как профессиональные, так и личные. Поездки потребуют осторожности, но будут способствовать появлению новых интересов. Желающим расширить круг общения стоит посетить общественные мероприятия.
5: Стрелец.
4: В целом день благоприятен, именно он положит начало переменам, которые позволят вам подняться на новый уровень. Способность каждую минуту использовать с пользой для себя и окружающих позволит переделать массу дел, в том числе и очень важных, не почувствовав при этом особого утомления. Удачная реализация давних идей улучшит ваше финансовое положение.
5: Козерог.
4: Тенденции противоречивый день едва ли будет спокойным. Возможны серьезные разногласия с теми, на чью помощь и поддержку вы всерьез рассчитывали. Некоторые проблемы окажутся серьезнее, чем вы предполагали. Будьте готовы изменить свои планы, чтобы заняться их решением. День обещает значительные перемены к лучшему в личной жизни.
5: Водолей.
4: Надеждам провести этот день спокойно едва ли суждено оправдаться. Водолеи становятся настоящими непоседами, невольно притягивающими к себе приключения и самые невероятные события. Импульсивно активность вас только украшает, но и благоразумие будет полезным, особенно в решении вопросов, которые затрагивают интересы дорогих вам людей.
5: Рыбы.
4: День не будет трудным, на вашем пути возникнут лишь те преграды, которые могут быть легко преодолены. Однако помните, что рассчитывать сегодня вы можете только на себя. Помощь, если и придет, то с большим опозданием. Звезды советуют не забывать о домашних делах.
3: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
6: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Маятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: Гороскоп. Это единственное место, где у меня есть все. И деньги, и путешествия, и идеальные отношения. Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
4: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
3: Я даже знаю, про кого вы говорите.
4: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
3: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
5: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
4: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Ровчатова 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
7: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
8: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99-62-55-03.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
11: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн.
12: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
13: Тотальная свежесть на Карибу.
14: Никита Киоск.

Актуальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200-800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
3: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы Техрыбкома, переехал на новый адрес. Улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва. Суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
5: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
4: Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой 21 и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь.
6: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
3: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: В эфире новости. В студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске ЦК РФ завершил прием документов для участия в выборах Госдуму. Маткапитал в России планирует проиндексировать с 1 февраля. Новогодние каникулы в 2027 году могут продлиться 11 дней. Подробности далее. Центр избирком завершил прием документов на выборы в Госдуму. Свои кандидатуры в порядке самовыдвижения представили 80 человек. Кроме того, все 11 партий-участниц сдали документы для заверения списков кандидатов. Последними это сделали «зеленые». Зампред ЦИК Николай Булаев отметил, что качество документов заметно выросло по сравнению с прошлыми кампаниями. Этому способствовало более активное взаимодействие комиссии с партиями и использование новых программных продуктов, что позволит им спокойно пройти этап регистрации. Документы сдали все парламентские партии, а также 5 непарламентских. На данный момент ЦИК уже заверил списки «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Новых людей», «Яблоко» и партии пенсионеров. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Будут избраны 450 депутатов, 225 по партийным спискам и 225 по одномандатным округам.

0: планируют направить деньги на жилье или образование, советуют учитывать февральский перерасчет. Глава Минтруда Антон Косяков заявил, что ведомство не видит необходимости закреплять 31 декабря как постоянный официальный выходной день. По его словам, действующее законодательство уже позволяет гибко переносить выходные в рамках установленных норм. Введение дополнительного дня – это сразу же изменение общего баланса трудовых и рабочих дней. Косяков напомнил, что порядок установления праздников, выходных и их переноса закреплен в Трудовом кодексе, а конкретный график ежегодно утверждает правительство. Постановление на 2027 год уже подготовлено, прошло все стадии согласования и вскоре будет подписано. Согласно проекту производственного календаря, новогодние праздники продлятся 11 дней – с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027. Официальный курс доллара на 13 июля составляет 76 рублей 66 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 87 рублей 66 копеек. Это были новости на радио Карибуар. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
1: Новости на радио Карибуар.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров. Для девочек от 116 до 170 сантиметров. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
3: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
4: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
7: Калымская угольная компания приглашает на работу сотрудников на сезон. Открыты вакансии специалистов инженерно-технического персонала ИТР, рабочих на производство, машинистов бульдозеров, машинистов экскаваторов, машинистов кранов-манипуляторов, технического персонала и другие. Предлагается официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, обеспечение жильем и спецодеждой. Оплата проезда до места работы. Телефоны 8, код города 4132, 200, 470 и 8, 914, 850, 85-14.
8: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 14 июля в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 13, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 12 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 14, выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду, а в Магадане во вторник временами дождь, температура ночью до 11 градусов тепла, днем около 13 выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу

И мы идем и беседуем. И она говорит, ну ты многого не знаешь, там, я тебя обманывала все время. Когда ты приезжал, уезжал, я еще двумя крутила там роман, встречала. Вот, а ее подружки, которые там с нами были все время, они тоже все знали. Я так вспоминаю, как они улыбались, подружки смотрели. И такой думаю, говорю, да ты говоришь. И я сажусь в автобус и уезжаю. А потом она мне присылает.

0: Десятитатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Главный бьюти-секрет – это не работать.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям Ситрак, магазин Нордтрак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в «С-Моторс». Танк и «Хавейл» – «С-Моторс». Топовые модели «Черри» – тоже «С-Моторс». А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса «Амода» и «Джейко». В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. «С-Моторс». Новые автомобили Магадана живут здесь. Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
4: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
3: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21 на дробь 1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
5: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
6: Никита Киос.

Реальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Мечтаете об уютном доме?
3: Вам в электросвет.
2: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
3: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника без компромиссов.
4: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
5: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
6: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчинском. Чатовы 16, телефон 65-01-10, склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева 1, телефон 63-74-78.
7: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
9: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания Nordtrack. Твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони 8-914-038-89-98. Nordtrack. Качество всегда в комплекте.
3: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
4: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
5: Телефон 62-24-31. Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44. 8-914-865-2-0-44.
7: Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в Домоцентр, в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В Домоцентре только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
8: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
2: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

что так легко им вечно быть в пути. Уйти, когда так хочется, остаться. Остаться, если хочется уйти.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 14 июля в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 13, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 12 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 14, выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. А в Магадане во вторник временами дождь, температура ночью до 11 градусов тепла, днем около 13 выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду.
0: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
0: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

0: бойся.
1: Терминология на Карибу. На Карибу.
2: Marketplace. Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц. В целом, Marketplace представляет собой оптимизированную онлайн-платформу по предоставлению продуктов и услуг.
1: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Требуется в короткие сроки доставить товары, срочно отправить документы или транспортировать крупногабаритные грузы. Компания «Авиапартнер» поможет вам в этом. Более 18 лет мы предлагаем полный комплекс услуг по оперативной доставке грузов на территории России. Телефон 202-300. Телефон в Москве 495-787-74-21. «Авиапартнер». Когда цель очевидна.
3: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.
4: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, калымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
5: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Иди вперед. Добивайся. Мечтай. И наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99. 62-55-03.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
9: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
10: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
11: Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Тотальная свежесть на Карибу.
13: Никита Киоса.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Любая дверная фурнитура, от межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева 1». Телефон 63-74-78.
6: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
7: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
8: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
9: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес. Улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва. Суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
10: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощные решения для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ-маркет. Максимум заряда, минимум забот.
11: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: сейчас на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
8: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами.

0: 16 лет.
1: Друзья, всем привет! В эфире вашей любимой радиостанции Top Hit Chart, и я его ведущая, актриса и певица Настя Негода. Сегодня мы с вами будем слушать треки, которые чаще всего на этой неделе звучали на радио и в плейлистах стримингов. Нас также ждет знакомство с работами молодых артистов и, конечно, премьеры звездных хитов. И начнем мы сегодня как раз с такой звездной премьеры. Иракли порадовал нас новым треком, который называется «Солнце внутри». Это летний фанковый танцевальный трек, уже заигравший в эфире 70 радиостанций и набравший более 40 тысяч эфиров. Встречайте!

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Ну а на 13-й счастливой позиции у нас сегодня оказалась Юлия Зиверт. Ее хит «Газ» несколько сбавил обороты на этой неделе, и теперь Юля в нашем хит-параде остывает за пределами горячей десятки. Впрочем, я думаю, что это ненадолго, и на следующей неделе Зиверт вернет себе лидирующие позиции в нашем чарте.
0: 13-е

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Следом за Зиверт у нас сегодня новый трек представляет Владимир Пресняков. «Счастливчик» — так называется эта песня, которую Володя написал еще в прошлом году. И только сейчас до радиостанции дошло, каким большим хитом может стать эта песня. Ну а мы с вами, согласитесь, всегда верили в талант Преснякова. Так что его «Счастливчик» занимает у нас сегодня 12-ю строчку по праву. Слушаем.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире Настя Негода и программа Топ Хит-чарт. И прямо сейчас нас ждет встреча с двумя суперзвездами Анной Асти и Димой Биланом. Их совместный трек «Эпилог» всерьез претендует на звание «Лучшая коллаборация 2026 года». Судите сами, у трека более 200 тысяч эфиров на радио. Не переключайтесь, потому что «Эпилог» — это не конец программы, а наши главные хиты еще впереди.
0: 11-е.

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, настало время нашей традиционной рубрики «Знакомство с новинками молодых артистов», которые лучше всего тестировались на топ-хит и за которые вы голосовали в группе «Топ-хит ВК». Ваши голоса очень важны, потому что именно по результатам вашего голосования в группе «Топ-хит ВК» в наш чарт попадают новые треки и новые артисты. Вы готовы? Слушаем! «Вечеринка» Кирилл Туриченко.
2: «У нас

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, это были самые яркие новинки от молодых артистов. Но один трек я хотела вам показать отдельно. Дело в том, что эта песня собрала фантастическое количество лайков в вашем голосовании ВК и получила приз зрительских симпатий июня. А такую победу мы не могли оставить незамеченной. Встречайте Владимира Алексеенко, который выступает под псевдонимом Аспирин, и его модный, лиричный, яркий трек «Сон».

0: Хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: А в нашем звездном лайнапе сегодня участники группы Филатов и Кэрос со своим хитом «Среди счастливых людей». 100 тысяч эфиров, миллионы стримов в интернете и 9-я позиция в нашем чарте сегодня.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами Настя Негода, программа ТОП Хит-чарт и лучшие хиты и новинки недели. И прямо сейчас я хочу представить вам еще одну неожиданную звездную коллаборацию. Баста и Полина Гагарина записали совместку, где Василий Вакуленко в куплетах читает рэп, а Поля звонко поет в припевах. Трек сделан под жесткие гитарные запилы и звучит необычно для радиоэфира, но уже встал в ротацию на десятки станций, включая и федеральные. Так что встречайте его и в нашем чарте. Феникс, Баста и Полина Гагарина.
0: Восьмое место.
2: В городе бетонных коробок, лишенный души, словно

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Ну и, наконец, еще одна новинка, на этот раз от Андрея Звонкова. Летняя лирическая баллада, в которой сочетаются поп, хип-хоп, фортепиано и живые скрипки. Новый трек Андрея называется «Невероятно», играет уже на 50 станциях и вот теперь впервые звучит в нашем хит-параде.
0: Седьмое место.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, наш следующий трек, как мне кажется, может стать одним из самых крутых хитов 2026 года. В этой песне есть все. Тепло дворовых игр, звук кассетного магнитофона, первые мечты о будущем и та самая искренность, которую мы часто теряем с годами. Автор этого трека Мари Краймбрери, артистка, которая по итогам года может быть признана лучшей российской артисткой в музыкальном эфире. Сложится ли у Марины победный пазл, мы узнаем в конце года. А прямо сейчас встречайте ее новый хит «Ты помнишь?».

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, привет всем, кто присоединился к нам только что. С вами Настя Негода и программа «Топ Хит Чарт», в которой мы подводим музыкальные итоги недели и слушаем совсем новые хиты. И сейчас наступила очередь целой серии звездных новинок, которые были выпущены буквально на днях. Тут у нас и Дмитрий Маликов, и Галибри, и Степан Рудницкий из группы НЛО, и Наталья Подольская с Региной Тодоренко. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Именно от вас зависит судьбы новых песен и, конечно, их исполнителей. Поехали! Заберу тебя в июль, Дмитрий.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, нашу звездную пятерку открывает сегодня Лера Биарвуль с песней «Феникс». Это уже второй по счету «Феникс» в нашей программе. Первый принадлежал Басте и Полине Гагариной, но это вы, конечно, помните. В отличие от новинки Басты, «Спори», «Феникс», «Биарвуль» — это уже состоявшийся суперхит. Трек в топ-3 интернет-чарта России, в топ-20 радиохитов. Ну а в нашем хит-параде сегодня «Биарвуль» и ее «Феникс» на пятой позиции.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Артисты Джонни и Федук только что запустили в ротации совместный трек с характерным названием «Лето». И я вам скажу, что это лето набирает обороты в эфире с огромной скоростью. Сегодня трек вошел в топ-20 самых ротируемых на радио хитов. Но что будет завтра, мы узнаем через неделю. Но в нашем хит-параде слушать этот хит мы будем прямо сейчас. «Лето», Джонни и Федук. Встречайте.
0: 4.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Друзья, нашу бронзу сегодня забирает «Елка». В апреле Лиза представила свой новый трек «Проще», который набрал уже более 300 тысяч эфиров на радио. И теперь встречайте «Елку» и ее «Проще» в эфире нашего чарта.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами Настя Негода, и сегодня вторая строчка нашего чарта уходит коллаборации Мота, Пчо и Виктора Вавилова, который выступает под псевдонимом By India. Их лирический трек «Шаде» продолжает возглавлять одновременно и радио, и интернет-чарты России. И тем не менее, они только вторые. Тоже в таком случае сегодня займет первую строчку нашего хит-парада. Об этом мы узнаем совсем скоро, буквально через несколько минут. А пока слушаем и танцуем под «Шаде».
0: Второе.

0: погодой.
1: Ну а золото у нас сегодня уходит Тане Ткачук и ее фантастической группе «Моя Мишель». Трек «На малиновой луне» превысил планку в 300 тысяч радиоэфиров и на этой неделе возглавил сводный российский радиочарт. Я думаю, что по итогам года он будет номинирован как лучший хит с женским вокалом. Что ж, подождем до ноября и все узнаем. А прямо сейчас я поздравляю группу «Моя Мишель» с золотом топ-хит-чарта и включаю трек «На малиновой луне».
0: Лидер ТОП-ХИТ.

0: друзья, группа «Моя Мишель» завершила наш сегодняшний выпуск. Весь последний час с вами провела я, певица, радио-телеведущая Настя Негода в компании с самыми популярными российскими артистами и их хитами. Спасибо, что вы были все это время вместе со мной. Не забудьте настроиться на нашу волну ровно через неделю. Я же с вами прощаюсь, желаю здоровья, мира, любви и, конечно, только самой лучшей музыки в наушниках. До встречи в новых выпусках программы и, конечно, на моих концертах. Пока-пока!
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТА ровно через неделю.
2: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Кофе кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров. Для девочек от 116 до 170 сантиметров. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
6: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99-62-55-03.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
9: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
10: Welcome to Chicago!
9: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
11: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
12: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: by step. Won't you give me that step by step? Ай!
1: Погода.
2: Погода. Погода.
1: На радио Карибу Арт.
3: Спонсор выпуска – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен.
4: По данным синоптиков, 14 июля в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 13, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 12 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 14, выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду, а в Магадане во вторник временами дождь, температура ночью до 11 градусов тепла, днем около 13 выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду.
3: Спонсор выпуска – компания «Герлеон».
5: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
6: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Транспортная компания «Адамант». Мы доставим любой коммерческий груз или домашние вещи из любых пунктов России в Магадан или из Магадана. Всеми видами транспорта и по доступным ценам. Оказываем услуги по страхованию и профессиональной упаковке груза. Имеются в наличии и на продажу 20 и 40 футовые контейнеры. Речная 10, телефон 6144. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
3: Компания «Норд Трак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Норд Трак». Качество всегда в комплекте.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
5: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Cherry. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Amoda и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
6: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
7: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
8: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания.

заботы к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39. Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Здоровая улыбка – наша работа. «Денталюкс» – протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мечтаете об уютном доме?
7: Вам в «Электросвет».
6: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
7: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
8: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо – легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
9: Сауна «Морская». Место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
10: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-00-44 8-914-865-00-44. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
9: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Взгляните на небо, следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 14 июля.
6: Овен.
8: Овны легко привлекают к себе внимание представителей противоположного пола и умело этим пользуются. Высок жизненный потенциал. Вам пойдут на пользу активный отдых, занятия спортом, работа на свежем воздухе. Вы прекрасно справитесь с решением любых, даже самых сложных задач, благодаря умению увидеть привычные вещи в неожиданном свете.
6: Телец.
8: Чрезвычайно сильно влияние позитивных тенденций на сферу семейных отношений. День подходит для встречи с родственниками, приема гостей, домашнего праздника. Не самая простая ситуация складывается в личной жизни. Обстоятельства требуют от вас серьезности и ответственного подхода.
6: Близнецы.
8: Близнецам звезды советуют настроиться на серьезный лад и отказаться от легкомысленных развлечений. Легко достичь взаимопонимания как с новыми, так и с давними знакомыми. Вы можете этим воспользоваться, чтобы наладить отношения. Если ваши планы на этот день масштабные и грандиозные, постарайтесь как можно раньше отделить важное от второстепенного.
6: Рак.
8: Раки проведут этот день хорошо, если ни от себя, ни от окружающих не будут требовать слишком многого. Достижение высоких целей – дело, несомненно, благородное, но сегодня оно будет скорее утомительным, чем приятным или полезным. Любимый человек ведет себя несколько отстраненно, и вам сложно понять, какова истинная причина его поступков.
6: Лев.
8: Это хороший день для общения, новых знакомств и встреч. Постарайтесь не обижать родственников, будьте терпеливы с теми, кто вам дорог. Ссоры с любимым человеком едва ли удастся избежать, если вы не дадите своему избраннику понять, что готовы пойти на уступки. Стоит быть осторожнее в решении финансовых вопросов.
6: Дева.
8: День будет интересным и щедрым на события, но простым его не назовешь. Сегодня вы склонны руководить поступками любимого человека, а порой и серьезно ограничивать его свободу. Это может обернуться серьезной ссорой, если вы вовремя не остановитесь. Доверчивость может сослужить вам дурную службу. Избегайте сомнительных знакомств, старайтесь держаться подальше от легкомысленных особ.
6: Весы.
8: Поездки и активный отдых принесут скорее утомление и разочарование, чем радость. Будьте готовы пойти на уступки и весьма серьезно, если хотите сохранить мир и гармонию в семье. Расширить круг общения удастся счастливым обладателям необычного хобби. То, что начинается как знакомство единомышленников, может со временем перерасти в плодотворное сотрудничество деловых партнеров.
6: Скорпион.
8: Скорпионы склонны провести немало времени в размышлениях. Этот день позволит вам пересмотреть свои приоритеты, наметить новые цели, как профессиональные, так и личные. Поездки потребуют осторожности, но будут способствовать появлению новых интересов. Желающим расширить круг общения стоит посетить общественные мероприятия.
6: Стрелец.
8: В целом день благоприятен, именно он положит начало переменам, которые позволят вам подняться на новый уровень. Способность каждую минуту использовать с пользой для себя и окружающих позволит переделать массу дел, в том числе и очень важных, не почувствовав при этом особого утомления. Удачная реализация давних идей улучшит ваше финансовое положение.
6: Козерог.
8: Тенденции противоречивый день едва ли будет спокойным. Возможны серьезные разногласия с теми, на чью помощь и поддержку вы всерьез рассчитывали. Некоторые проблемы окажутся серьезнее, чем вы предполагали. Будьте готовы изменить свои планы, чтобы заняться их решением. День обещает значительные перемены к лучшему в личной жизни.
6: Водолей.
8: Надеждам провести этот день спокойно едва ли суждено оправдаться. Водолеи становятся настоящими непоседами, невольно притягивающими к себе приключения и самые невероятные события. Импульсивность вас только украшает, но и благоразумие будет полезным, особенно в решении вопросов, которые затрагивают интересы дорогих вам людей.
6: Рыбы.
8: День не будет трудным, на вашем пути возникнут лишь те преграды, которые могут быть легко преодолены. Однако помните, что рассчитывать сегодня вы можете только на себя. Помощь, если и придет, то с большим опозданием. Звезды советуют не забывать о домашних делах.
7: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары. Указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
3: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
6: Заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
7: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Магадан, встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
10: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес. Улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва. Суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
11: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
12: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61 11

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 14 июля в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 13, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 12 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 14, выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду, а в Магадане во вторник временами дождь, температура ночью до 11 градусов тепла, днем около 13 выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 4930072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: и Карибу. Ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 14 июля в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 13, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 12 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 14, выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду, а в Магадане во вторник временами дождь, температура ночью до 11 градусов тепла, днем около 13 выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

Мы с тобой снова кружим в этом диком танце. Еще вчера друг друга

0: Ночной эфир начинается.
1: Качественные ритмы будущего. Карибу.
2: Карибу Артс. 104.2 FM.
3: 2004. Two mighty generals clashed on the battlefield of dance. From the east came MC Vespushkin, and from the west, DJ Alligator. Only the dance floor can judge them. So people,

0: Погода. На радіо Карібу Арт. Спонсор випуска – компанія «Адамант». По данным синоптиков, 14 июля в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 13, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 12 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 14, выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. А в Магадане во вторник временами дождь, температура ночью до 11 градусов тепла, днем около 13 выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
1: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
2: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
1: Я даже знаю, про кого вы говорите.
2: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
1: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
0: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
2: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с

0: сейчас на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Идите на небо, следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 14 июля.
7: Овен.
8: Овны легко привлекают к себе внимание представителей противоположного пола и умело этим пользуются. Высок жизненный потенциал, вам пойдут на пользу активный отдых, занятия спортом, работа на свежем воздухе. Вы прекрасно справитесь с решением любых, даже самых сложных задач, благодаря умению увидеть привычные вещи в неожиданном свете.
7: Телец.
8: Чрезвычайно сильно влияние позитивных тенденций на сферу семейных отношений. День подходит для встречи с родственниками, приема гостей, домашнего праздника. Не самая простая ситуация складывается в личной жизни. Обстоятельства требуют от вас серьезности и ответственного подхода.
7: Близнецы.
8: Близнецам звезды советуют настроиться на серьезный лад и отказаться от легкомысленных развлечений. Легко достичь взаимопонимания как с новыми, так и с давними знакомыми. Вы можете этим воспользоваться, чтобы наладить отношения. Если ваши планы на этот день масштабные и грандиозные, постарайтесь как можно раньше отделить важное от второстепенного.
7: Рак.
8: Раки проведут этот день хорошо, если ни от себя, ни от окружающих не будут требовать слишком многого. Достижение высоких целей – дело, несомненно, благородное, но сегодня оно будет скорее утомительным, чем приятным или полезным. Любимый человек ведет себя несколько отстраненно, и вам сложно понять, какова истинная причина его поступков.
7: Лев.
8: Это хороший день для общения, новых знакомств и встреч. Постарайтесь не обижать родственников. Будьте терпеливы с теми, кто вам дорог. Ссоры с любимым человеком едва ли удастся избежать, если вы не дадите своему избраннику понять, что готовы пойти на уступки. Стоит быть осторожнее в решении финансовых вопросов.
7: Дева.
8: День будет интересным и щедрым на события, но простым его не назовешь. Сегодня вы склонны руководить поступками любимого человека, а порой и серьезно ограничивать его свободу. Это может обернуться серьезной ссорой, если вы вовремя не остановитесь. Доверчивость может сослужить вам дурную службу. Избегайте сомнительных знакомств, старайтесь держаться подальше от легкомысленных особ.
7: Весы.
8: Поездки и активный отдых принесут скорее утомление и разочарование, чем радость. Будьте готовы пойти на уступки и весьма серьезно, если хотите сохранить мир и гармонию в семье. Расширить круг общения удастся счастливым обладателям необычного хобби. То, что начинается как знакомство единомышленников, может со временем перерасти в плодотворное сотрудничество деловых партнеров.
7: Скорпион.
8: Скорпионы склонны провести немало времени в размышлениях. Этот день позволит вам пересмотреть свои приоритеты, наметить новые цели, как профессиональные, так и личные. Поездки потребуют осторожности, но будут способствовать появлению новых интересов. Желающим расширить круг общения стоит посетить общественные мероприятия.
7: Стрелец.
8: В целом день благоприятен, именно он положит начало переменам, которые позволят вам подняться на новый уровень. Способность каждую минуту использовать с пользой для себя и окружающих позволит переделать массу дел, в том числе и очень важных, не почувствовав при этом особого утомления. Удачная реализация давних идей улучшит ваше финансовое положение.
7: Козерог.
8: Тенденции противоречивый день едва ли будет спокойным. Возможны серьезные разногласия с теми, на чью помощь и поддержку вы всерьез рассчитывали. Некоторые проблемы окажутся серьезнее, чем вы предполагали. Будьте готовы изменить свои планы, чтобы заняться их решением. День обещает значительные перемены к лучшему в личной жизни.
7: Водолей.
8: Надеждам провести этот день спокойно едва ли суждено оправдаться. Водолеи становятся настоящими непоседами, невольно притягивающими к себе приключения и самые невероятные события. Импульсивность вас только украшает, но и благоразумие будет полезным, особенно в решении вопросов, которые затрагивают интересы дорогих вам людей.
7: Рыбы.
8: День не будет трудным, на вашем пути возникнут лишь те преграды, которые могут быть легко преодолены. Однако помните, что рассчитывать сегодня вы можете только на себя. Помощь, если и придет, то с большим опозданием. Звезды советуют не забывать о домашних делах.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
9: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

рок. Ищешь драйва? Врубай 104.2. Делай громче. Bitches.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

грустно. Я тихий, как змей, двигаюсь к ней для смены пульса. Я ловлю ее взгляд и жесты, она тает тени, тихо ждет. Она чует мои рефлексы, дарит мне смайл.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-0072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: лето.
1: Что, пришло уже, да?
2: Наконец-то лето!
1: Вот оно, лето! Теперь-то дадим жару!
3: Встречай лето на 104.2.

Я помню запах моря на ее ладонях, чувство на весах, костры в небеса, мысли каплями и пальцы цаплями и до рассвета. Рядом ангелы, о чем она мечтает и что ей снится, когда Морфея колесница мчится, успевая слиться воедино, та картина необратимая нежность.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 4930072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт. 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Зачем нам чужое, когда есть свое родное? Радио Карибу Арт.
1: Солнце, вспышки, свет. Знаешь, веришь, помнишь, любишь, никогда не позабудешь. Для твоих больших секретов это маленькое лето.

0: Любопытные факты, захватывающие истории. В специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 14 июля – это памятный день для Франции. Сегодня там отмечают день взятия Бастилии. Это главное событие Великой Французской революции, которая случилась в 1789 году. Изначально Бастилия должна была служить укреплением на подступах к столице. Вскоре она стала выполнять функции тюрьмы. Ее постояльцами были многие известные деятели политики и культуры, и даже несколько книг. Например, французская энциклопедия. Именно день, когда была взята Бастилия, стал днем начала Великой Французской революции. Национальный праздник широко отмечают в саду Тюильри, на Елисейских полях и Марсовом поле. Также в этот день, в 1896 году, на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде был представлен первый русский автомобиль. За 7 лет до этого Евгений Яковлев, в прошлом лейтенант военного флота, основал в Петербурге небольшой заводик и организовал серийное производство керосиновых и газовых двигателей. Немного позже он побывал на Всемирной автовыставке в Чикаго. Увидев творение Бенца, Евгений с товарищем Петром Фризе решили построить подобную машину. Автомобиль имел двухместный кузов, два тормоза, весил около 300 килограммов и развивал скорость до 20 километров в час. Однако император Николай II при посещении выставки не удостоил новинку вниманием. Ну и, конечно же, сегодня особенный день для всех магаданцев. 14 июля 1939 года рабочему поселку Магадан был присвоен статус города. Интересно, что по данным всесоюзной переписи, к тому моменту здесь уже проживало 30,5 тысяч человек, причем мужчин было больше в 5 раз. Так или иначе, сначала было решено создать Колымский округ с центром в Магадане и включить его в состав Хабаровского края. Затем округ упразднили, но статус города сохранился, и спустя несколько месяцев был утвержден новый план его застройки. Пик населенности Магадана пришелся на начало 90-х годов прошлого века, когда тут жило более 155 тысяч человек. А еще сегодня довольно необычный праздник – День хаоса и беспорядка. Появился он благодаря американке Эдриан Сью Куперсмит и в англоязычной среде известен как Pandemonium Day. Слово «пандемониум» с латинского – «место путаницы» или «смятения». Оно пошло из библейской истории о Вавилонской башне. Но стоит признать, что хаос – это часть нашей жизни и потенциал к творчеству, а тотальный беспорядок – это бесконечное число идей и решений. Поэтому День хаоса – это своеобразный праздник вдохновения. Вот таким оказался этот день. Тебе хорошо его провести, а об остальных узнаем в «Машине времени».
0: Пол – основная часть декоративного оформления интерьера. Выбрать единственно правильный вариант покрытия невероятно важно. Именно от пола будет зависеть общая атмосфера в помещении. Мы поможем вам! Магазин «Визит». Современные напольные покрытия. Декотайл, линолеум, керамогранит, ламинат. Простота в монтаже и уходе. Широкий выбор декоров. Более 200 расцветок. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС. Склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. Машина времени. На Карибу.
2: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
3: Час на Карибу.
4: Новая глава нашей жизни.
3: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
5: Я люблю под вас танцевать.
6: И я.
7: Я тоже.
8: Я вас обожаю.
6: Вы молодцы.
9: Вы правда молодцы.
5: Карибу – самое хорошее радио.
10: Танцуй, живи, слушай Карибу.
3: Новый час на Карибу.
10: Карибу Арт, 104,2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
11: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в МИД ФРГ назвали сроки достижения договоренностей о новом пакете антироссийских санкций. ЦБ призвали избежать лобовой реакции на ситуацию с топливом. Россияне стали меньше ходить в рестораны и чаще покупать готовую еду в супермаркетах. Подробности далее. Министр иностранных дел Германии Йохан Вадевульф заявил, что рассчитывает достичь договоренности в ЕС о 21-м пакете санкций против России на текущей неделе. Об этом он сказал по прибытии на встречу у глав внешнеполитических ведомств стран Европейского Союза, передает ТАСС. Между тем, глава Европейской дипслужбы Кая Каллас заявила, что в работе по новым ограничениям ЕС в отношении России еще остаются нерешенные вопросы. По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Лейен, в ЕС работают над 21-м пакетом антироссийских санкций. Она заявила, что Еврокомиссия предлагает до января 2027 года оставить в силе нынешний потолок цен на нефть РФ и добавить десятки торговых судов в санкционные списки. Представители российского бизнеса рассчитывают, что Центробанк воздержится от лобовой реакции в виде повышения ключевой ставки в ответ на рост цен на топливо. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, передает ТАСС. Он отдельно указал на сложившуюся ситуацию на топливном рынке, которая добавляет проблем бизнесу. Шохин отметил, что подорожание горючего может увеличить издержки во всех отраслях, что создает дополнительные риски для всей экономики. Однако, по мнению эксперта, важно не принимать поспешных решений, а изучить все факторы, влияющие на инфляцию. Бизнес ожидает более взвешенного подхода к регулированию инфляционных рисков со стороны Банка России. Россияне стали меньше ходить в рестораны и чаще покупать готовую еду в супермаркетах. По итогам января-июня текущего года трафик в заведениях общепита по всей России снизился на 6-10%, пишет «Коммерсант». Больше всего просили пекарни, следом идут кафе, фастфуд-точки, а также кофейни и киоски с мороженым. Падение трафика эксперты связывают со стремлением потребителей сокращать необязательные расходы и искать более дешевые альтернативы обедам вне дома. На этом фоне торговые сети стремительно наращивают ассортимент готовой еды на своих полках и успешно перетягивают на себя поток посетителей. Официальный курс доллара на 14 июля составляет 76 рублей 62 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 87 рублей 57 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
2: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
0: Новости на радио «Карибу Арт».
6: За окном пасмурное, но зато по-настоящему магаданское утро. 14 июля на календаре 8:05, а на часах то время, когда одеяло тянет обратно, и ты шепчешь будильнику, ну еще хотя бы 5 минуточек. Но очень это, кстати, обманчивая история. Так что бодрись под любимую музыку здесь на Карибу Арт. Это утро с тобой встречаю я, зовут меня Наташа Белая.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине Ягоза. Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. Ягоза в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге.
6: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60 04 99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
8: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
9: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес, улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва.

0: суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62 40 22.
1: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
2: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
3: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600 500 и 21 11 00.

0: на радіо Карібу Арт.
1: Спонсор випуска – компанія «Герліон». «Герліон» – територія низьких цін.
2: По данным синоптиков, 14 июля в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 13, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 12 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 14, выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. А в Магадане во вторник временами дождь, температура ночью до 11 градусов тепла, днем около 13 выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска – компания «Герлеон».
3: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу

0: Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Где прессия? Это уныние на фоне отсутствия пресса.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в «С-Моторс». Танк и «Хавейл». «С-Моторс». Топовые модели «Черри» — тоже «С-Моторс». А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса «Амода» и «Джейко». В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. «С-Моторс». Новые автомобили Магадана живут здесь.
6: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
7: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
8: Иди вперед. Добивайся. Мечтай. И наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
11: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Тотальная свежесть на Карибу.
13: Никита Киоссе.

Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
4: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
5: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
6: Телефон 62-24-31.
7: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
8: Заботой о вас «Мегуми» предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать «Мегуми». Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.
9: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
10: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
11: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет.
12: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу,
3: ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самое хорошее радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
10: Спонсор выпуска – магазины АКБ «Маркет». Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21.
11: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске: в России не ждут начала скорых переговоров с Европой. Посольство РФ призвали соотечественников оценить риски при поездках за границу. Треть россиян считает лето самым продуктивным временем для работы. Подробности далее. В ближайшее время не стоит ждать переговоров между представителями России и Европы, поскольку в Брюсселе не определились, нужны ли им такие контакты. Об этом газете «РУ» заявил юрист-международник Николай Топорнин. Он считает, что весь процесс с выбором того или иного политика в Евросоюзе, который был бы назначен переговорщиком с Россией, говорит о том, что в Брюсселе пока не определились относительно вопроса о переговорах с Москвой. Ранее стало известно, что страны Евросоюза не смогли прийти к договоренности по формату диалога с Россией, сообщили «Известия» со ссылкой на дипломатические источники. По словам собеседника издания, Евросоюз открыт к диалогу с Россией, однако какого-либо конкретного формата взаимодействия принято не было. Россиянам, планирующим поездки за границу, особенно в недружественные страны, следует заранее оценивать возможные риски и не рассчитывать на прежний уровень безопасности. Об этом РИА Новости заявили в посольстве России во Франции на фоне взрывов в Монако. По словам представителей посольства, речь идет не только о вопросах личной безопасности, но и правовых, политических и консульских аспектах пребывания за рубежом. Дипломаты также отметили, что в нынешней международной обстановке рассчитывать на сохранение привычного уровня безопасности и комфорта при поездках за границу было бы опрометчиво. Напомню, 29 июня украинский бизнесмен Вадим Ермолаев пострадал при взрыве в Монако. Кроме того, травм получили еще 2 человека. Главной подозреваемой в теракте стала гражданка Украины Анастасия Березовская. Интерпол объявил ее в международный розыск. Тело Березовской обнаружили вечером 6 июля под Киевом. Почти треть россиян летом чувствует больше мотивации к работе. Такие данные исследования приводит сервис Работа.ру. Главными стимулами участники опроса назвали хорошую погоду, длинный световой день и возможность больше двигаться. При этом 31% респондентов признались, что в теплое время года желание работать, наоборот, снижается. Чаще всего продуктивности мешают жара, мысли об отпуске и стремление уделять больше времени отдыху и своим увлечениям. Официальный курс доллара на 14 июля составляет 76 рублей 62 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 87 рублей 57 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
12: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ «Маркет» – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ «Маркет» – максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио «Карибу Арт».

Марии Краймбрери на Карибу Арта, а утро все-таки лучшее время, чтобы решать проблемы. Это подтвердили ученые. Решать трудные творческие задачи по утрам – это наиболее физиологично, говорят специалисты. После ночного сна мозг отдохнул, уровень глюкозы восстановился, запасы энергии максимальны, а наши аналитические способности находятся на пике своих возможностей. Так что наши предки как никогда были правы. Утро вечера все-таки мудренее, все сложные вопросы нужно оставлять именно на эту часть дня. 9.07 в Магадане, ты слушаешь радио «Карибу Арт», за пультом Наташа Белая, тебе легкого утра!

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
3: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
5: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44.
6: Транспортная.

0: и беда. Атаман партнер надежный, я ручаюсь. Да.
1: Речная 10, телефон 6144.
0: Ваш старый знакомый, наш добрый партнер.
2: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
3: Хотите, чтобы в вашем доме было по-настоящему комфортно? Закажите корпусную мебель в компании «Митрал». Качество, функциональность и стиль на любой бюджет. «Митрал», пролетарская 51, строение 1. Телефон 200-800.
4: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 14 июля в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 13, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 12 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 14, выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду, а в Магадане во вторник временами дождь, температура ночью до 11 градусов тепла, днем около 13 выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
3: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
4: 14 июля.
5: Овен.
4: Овны легко привлекают к себе внимание представителей противоположного пола и умело этим пользуются. Высок жизненный потенциал. Вам пойдут на пользу активный отдых, занятия спортом, работа на свежем воздухе. Вы прекрасно справитесь с решением любых, даже самых сложных задач, благодаря умению увидеть привычные вещи в неожиданном свете.
5: Телец.
4: Чрезвычайно сильно влияние позитивных тенденций на сферу семейных отношений. День подходит для встречи с родственниками, приема гостей, домашнего праздника. Не самая простая ситуация складывается в личной жизни. Обстоятельства требуют от вас серьезности и ответственного подхода.
5: Близнецы.
4: Близнецам звезды советуют настроиться на серьезный лад и отказаться от легкомысленных развлечений. Легко достичь взаимопонимания как с новыми, так и с давними знакомыми. Вы можете этим воспользоваться, чтобы наладить отношения. Если ваши планы на этот день масштабные и грандиозные, постарайтесь как можно раньше отделить важное от второстепенного.
5: Рак.
4: Раки проведут этот день хорошо, если ни от себя, ни от окружающих не будут требовать слишком многого. Достижение высоких целей – дело, несомненно, благородное, но сегодня оно будет скорее утомительным, чем приятным или полезным. Любимый человек ведет себя несколько отстраненно, и вам сложно понять, какова истинная причина его поступков.
5: Лев.
4: Это хороший день для общения, новых знакомств и встреч. Постарайтесь не обижать родственников. Будьте терпеливы с теми, кто вам дорог. Ссоры с любимым человеком едва ли удастся избежать, если вы не дадите своему избраннику понять, что готовы пойти на уступки. Стоит быть осторожнее в решении финансовых вопросов.
5: Дева.
4: День будет интересным и щедрым на события, но простым его не назовешь. Сегодня вы склонны руководить поступками любимого человека, а порой и серьезно ограничивать его свободу. Это может обернуться серьезной ссорой, если вы вовремя не остановитесь. Доверчивость может сослужить вам дурную службу. Избегайте сомнительных знакомств, старайтесь держаться подальше от легкомысленных особ.
5: Весы.
4: Поездки и активный отдых принесут скорее утомление и разочарование, чем радость. Будьте готовы пойти на уступки и весьма серьезно, если хотите сохранить мир и гармонию в семье. Расширить круг общения удастся счастливым обладателям необычного хобби. То, что начинается как знакомство единомышленников, может со временем перерасти в плодотворное сотрудничество деловых партнеров.
5: Скорпион.
4: Скорпионы склонны провести немало времени в размышлениях. Этот день позволит вам пересмотреть свои приоритеты, наметить новые цели, как профессиональные, так и личные. Поездки потребуют осторожности, но будут способствовать появлению новых интересов. Желающим расширить круг общения стоит посетить общественные мероприятия.
5: Стрелец.
4: В целом день благоприятен, именно он положит начало переменам, которые позволят вам подняться на новый уровень. Способность каждую минуту использовать с пользой для себя и окружающих позволит переделать массу дел, в том числе и очень важных, не почувствовав при этом особого утомления. Удачная реализация давних идей улучшит ваше финансовое положение.
5: Козерог.
4: Тенденции противоречивый день едва ли будет спокойным. Возможны серьезные разногласия с теми, на чью помощь и поддержку вы всерьез рассчитывали. Некоторые проблемы окажутся серьезнее, чем вы предполагали. Будьте готовы изменить свои планы, чтобы заняться их решением. День обещает значительные перемены к лучшему в личной жизни.
5: Водолей.
4: Надеждам провести этот день спокойно едва ли суждено оправдаться. Водолеи становятся настоящими непоседами, невольно притягивающими к себе приключения и самые невероятные события. Импульсивность вас только украшает, но и благоразумие будет полезным, особенно в решении вопросов, которые затрагивают интересы дорогих вам людей.
5: Рыбы.
4: День не будет трудным, на вашем пути возникнут лишь те преграды, которые могут быть легко преодолены. Однако помните, что рассчитывать сегодня вы можете только на себя. Помощь, если и придет, то с большим опозданием. Звезды советуют не забывать о домашних делах.
3: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
6: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Цитатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Женская жизнь – это впахивать как лошадь, чтобы хватало денег на косметику, способную скрыть следы усталости, которые появились, когда ты впахивала как лошадь.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.
3: Цитатник представляет: официальный дилер по оригинальным запчастям Ситрак, магазин Нордтрак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8 914 038 89 98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Комната маленькая, а мечты большие. Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Дент-люкс. Протезирование. Имплантация. Исправление прикуса. Лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Любые пиломатериалы. От бруса доски и евровагонки до блокхауса ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
5: Иди вперед. Добивайся. Мечтай. И наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99. 62-55-03.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Твоя компания растет как на дрожжах. Раскрой секрет.
8: Поверь, мой друг, все просто очень. С кем доставляешь груз для бизнеса ты?
7: Не скажу так сразу точно.
8: А я вот с Адамантом. Тесно 20 лет уж скоро.
7: А стоит? О них я слышал где-то.
8: По звонку в любое время спора все про груз свой знают. Ответственность и качество услуг и цены. Мне, как доброму клиенту, все в них ладно.
7: Что ж раньше ты молчал? Их телефон скажи мне. Преклоняюсь.
8: Держи, дружище. 6144. Запомни. Адамант по Партнер надежный. Я ручаюсь.
9: Диспетчерская служба такси «Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба такси «Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
10: Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в Домоцентр, в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В Домоцентре только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
11: Наш главный капитал – доверие наших клиентов. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Тотальная свежесть на Карибу.
13: Никита Киоса.

Актуальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
3: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
4: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
5: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
6: Welcome to Chicago!
5: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
7: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
8: Дядя Гоша рекомендует без комиссии платить за тепло и горячую воду.
9: Зайдите на сайт «Магадан Энергосбыта». Выберите раздел «Способы оплаты», а затем подраздел «Оплата картой» или «ПСБП».
8: Все просто с «Магадан Энерго».
2: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: сейчас на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
8: Новости на радио Карибу Арт.
9: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске сенаторы США призвали членов Конгресса принять законопроект об усилении санкций против России. Больше миллиона заявлений подали в российские колледжи. Каждый восьмой россиянин задерживается на работе ради уединения. Подробности далее. Сенаторы США призвали членов Конгресса принять законопроект об усилении санкций против России в память об его авторе Линдси Грэмме, передает РБК. Авторы документа, помимо умершего республиканца, еще три сенатора. При этом ни один из них не раскрыл подробности самого проекта о санкциях. Напомню, Линдси Грэм умер 11 июля в возрасте 71 года. Предварительная причина смерти – осложнения, связанные с сердечно-сосудистым заболеванием, сообщил офис политика. Незадолго до смерти Грэм вернулся из Киева, где встречался с Владимиром Зеленским. Больше миллиона заявлений в российские колледжи направили через госуслуги. Об этом сообщили в Минцифры. Это на 22% больше, чем год назад. Чаще всего абитуриенты выбирают программирование, юриспруденцию, туризм, лечебное и сестринское дело. Наибольшее число заявлений направили в колледжи Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Прием на бюджетные места продлится до 15 августа, на творческие специальности – до 10 августа. Пока одни россияне ищут общения, другие задерживаются на работе ради тишины и уединения. Так поступают 12% опрошенных, пишет газета.ру со ссылкой на исследование. При этом каждому третьему для комфортных отношений достаточно собственного угла в квартире. Еще 24% считают, что партнерам нужна отдельная комната. А каждый пятый участник опроса заявил, что вообще не испытывает потребности в одиночестве. Официальный курс доллара на 14 июля составляет 76 рублей 62 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 87 рублей 57 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
8: Новости на радио Карибу Арт.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес. Улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иванова». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва. Суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Cherry. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса Amoda и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
5: Колымская угольная компания приглашает на работу сотрудников на сезон. Открыты вакансии специалистов инженерно-технического персонала ИТР, рабочих на производство, машинистов бульдозеров, машинистов экскаваторов, машинистов кранов-манипуляторов, технического персонала и другие. Предлагается официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, обеспечение жильем и спецодеждой. Оплата проезда до места работы. Телефоны 8, код города 4132, 200, 470 и 8, 914, 850, 85, 14.
6: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане. Улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге.
7: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
8: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 14 июля в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 13, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 12 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 14, выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду, а в Магадане во вторник временами дождь, температура ночью до 11 градусов тепла, днем около 13 выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: Для счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ-маркет. Максимум заряда, минимум забот.
3: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед. Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
5: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
6: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
7: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
8: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз.
9: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
10: Тотальная свежесть на Карибу.
11: Никита Киоз.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
3: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов

0: Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
1: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Geek Shop Batman». Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в МИД ФРГ назвали сроки достижения договоренностей о новом пакете антироссийских санкций. ЦБ призвали избежать лобовой реакции на ситуацию с топливом. Россияне стали меньше ходить в рестораны и чаще покупать готовую еду в супермаркетах. Подробности далее. Министр иностранных дел Германии Йохан Вадевульф заявил, что рассчитывает достичь договоренности в ЕС о 21-м пакете санкций против России на текущей неделе. Об этом он сказал по прибытии на встречу у глав внешнеполитических ведомств стран Европейского Союза, передает ТАСС. Между тем, глава Европейской дипслужбы Кая Калас заявила, что в работе по новым ограничениям ЕС в отношении России еще остаются нерешенные вопросы. По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Лейен, в ЕС работают над 21-м пакетом антироссийских санкций. Она заявила, что Еврокомиссия предлагает до января 2027 года оставить в силе нынешний потолок цен на нефть РФ и добавить десятки торговых судов в санкционные списки. Представители российского бизнеса рассчитывают, что Центробанк воздержится от лобовой реакции в виде повышения ключевой ставки в ответ на рост цен на топливо. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, передает ТАСС. Он отдельно указал на сложившуюся ситуацию на топливном рынке, которая добавляет проблем бизнесу. Шохин отметил, что подорожание горючего может увеличить издержки во всех отраслях, что создает дополнительные